Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: 7:01 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС. Начинается с вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что, какой там день недели?
0: Среда.
1: Среда. Маленькая пятница. Уже прекрасно.
0: Да.
1: Уже приятно. А значит, к выходным мы приближаемся стремительно.
0: Угу. Если вы нас слышите, то вообще дважды нам всем повезло. Проверяем сейчас, кофе на месте, радио включено, ведущие на месте. Значит, все. Все будет хорошо.
1: Значит, да, день будет прекрасным. Но у нас кофе не на месте, но мы обещаем исправиться в ближайшие минуты. А еще у нас будет много призов, подарков и, конечно же, классной любимой музыки.
0: Да, ну и, естественно, у нас идет прямая трансляция прямо со студии Радио НС. Можете прямо сейчас зайти на наш сайт ns.kz, в группу во ВКонтакте и в телеграм-канал Радио НС.
1: Мы вам прям машем. Машем. Ну, мы еще такие вяло-машущие, но вы знаете, короче, что мы вам рассказываем.
0: Давайте раскачаемся.
1: Да.
0: Всем желаем отличной среды. Погнали. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: На радио МС.

0: Ну что, начинаем, как обычно, с крутого настроя. Это классная рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем прикольные треки, которые, возможно, попадут в наш плейлист.
1: Ну, а вы голосуете за них в нашем телеграм-канале Радио НС. Кстати, там скоро появятся и песни, и голосовалка, и, конечно же, хэштег июнь 2026. Угу. Если вы переходите по этому хэштегу, вы видите абсолютно все песни, которые мы уже послушали в этом месяце. И если вдруг какой-то пропустили, обязательно проголосуйте за или против, потому что важен абсолютно каждый голос.
0: Потом в конце месяца будем проверять ваши голоса и выявим самый крутой трек, за который большинство проголосовало.
1: Вот. Да, то, что мы будем постоянно слушать в эфире. Ну что, сегодня послушаем мы сингл казахстанского исполнителя Алема, Батырхан Маликов, он же. Песня называется «Калай». Песня вышла недавно достаточно, 8 мая 26 года, да, и песенка такая достаточно прикольная.
0: Да, давайте послушаем прямо сейчас в эфире Радио НС Алем.
1: Погнали!

0: достаточно легкая песня, и на самом деле, ну, в данную минуту времени я бы проголосовала «за» в нашем телеграм-канале «Радио НС».
1: Типа потом передумаешь и отменишь свой голос?
0: Ну, может быть. Ну, знаешь, с песнями такое бывает, когда там 3-5 раз послушал, потом такой, типа, ну, нет. А сейчас она вот какая-то такая легкая, приятная.
1: Сейчас зашло.
0: Да, сейчас зашло, и я пошла голосовать.
1: Отлично. Я тоже проголосовала «за», так что, друзья, следуйте нашему примеру. Подписывайтесь на наш телегу. «Радио НС» называется. Она называется. И, конечно же, голосуйте. В конце месяца узнаем, попадет Алим в наш плейлист или нет. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Беш». И впереди я расскажу, полезно ли целоваться. Не пропустите.
2: «Беш» на «Радио НС».

0: часов 16 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Лима Бимурзина и Ксения Панченко с вами, друзья. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что интересненькое, пикантненькое расскажу.
2: Давай. Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, полезно ли целоваться. Французские ученые напомнили.
1: Французский поцелуй.
0: Да-да-да, поцелуй это не только романтика, но и польза для здоровья. Они помогают поддерживать тонус мышц лица, что может замедлять появление морщин, девочки. А еще способствует обмену бактериями, тренируя иммунитет. Плюс во время поцелуя вырабатываются эндорфины и гормоны счастья, которые улучшают настроение. А все благодаря интенсивным движениям губам. Они позволяют активизировать работу огромного количества лицевых мышц, и последние сохраняют тонус в течение длительного времени, благодаря чему происходит эффект омолаживания. Сейчас прям чувствую, как косметологи напряглись.
1: У меня вопросики появились, да? Саша Лимбюмурзина. Ко мне вопросики? Интересно, так. Да. Но что-то, видимо, есть, что нам обсудить за эфиром.
0: Есть над чем работать. Да.
1: Давай, давай.
0: И не нам.
2: Улимы, улимы.
1: А впереди у нас гороскоп, не пропустите. One, two. Thank you.

0: 4 показывают часы в студии радио НС. Утреннее шоу «Пешт» продолжается. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, на 17 июня, среду для всех знаков зодиака.
1: Итак, Овны, сегодня окажется полезным оставить небольшой запас времени между делами. Именно в этих паузах случится что-то стоящее.
0: Тельцы, день напомнит, что удовольствие не всегда связано с чем-то большим. Иногда хватает одной удачной детали.
1: Близнецы, вам может понравиться человек, мнение которого раньше казалось совершенно неинтересным.
0: Раки, сегодня стоит доверять тому, что вызывает спокойствие, а не тому, что производит сильное впечатление.
1: Львы, день покажет, что искренний интерес к другим людям открывает больше дверей, чем любые попытки выделиться.
0: Девы, хорошее придет оттуда, откуда вы ничего не ждали, именно потому, что перестали этого ждать.
1: Весы, сегодня особенно приятно будет обнаружить, что один из ваших старых выборов оказался правильнее, чем казалось тогда.
0: Скорпионы, день подходит для того, чтобы позволить какому-то вопросу остаться без окончательного ответа.
1: Стрельцы, вас может увлечь занятие, в котором нет ни пользы, ни выгоды, только чистый интерес.
0: Козероги, сегодня появится повод убедиться, что некоторые процессы прекрасно справляются и без вашего участия.
1: Водолеи, день подарит редкий момент, когда разные части жизни вдруг сложатся в понятную картину.
0: Рыбы, сегодня стоит чаще выбирать вариант «почему бы и нет» вместо привычного «может быть потом».

0: 28 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Бежное радио НС» продолжается. Мы уже хотим объявить тему сегодняшнего «Нихабара». А «Нихабар» — это рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня мы решили вновь обсудить наших дорогих и прекрасных соседей.
0: Да.
1: Кстати, у нас есть время?
0: Там. Есть.
1: Есть, есть. Короче, была недавно у меня история. Это про соседа в тему. С девочкой в квиз играли. Мы периодически с ней пересекаемся там. Ага. И она мне говорит: слушай, я, говорит, слушаю утреннее шоу, там, говорит, две девчонки ведут. Я говорю: ну, это мыслимый. Она говорит: да нет, ну там ржут. Я говорю: ну это я ржу, как конь. Она говорит: да нет. Ну вот они, знаешь, говорит, еще на днях соседей обсуждали.
0: Ну так.
1: У одной, говорит, там сосед под окнами, говорит, орет постоянно и квасит. Я говорю: так это мой сосед. Говорю: ты че, наргизка? Она такая: да, поэтому, наргизка, если ты меня слышишь, большой тебе привет. Ну так вот, вернемся к соседям.
0: И она такая: да нет, это не ты.
1: Нет, это не пальчик. Вернемся к соседям. Давайте сегодня поговорим, за что мы любим своих соседей.
0: Да, рассказывайте. Надеемся, что найдутся такие у нас слушатели, которым есть чем поделиться. 8-775-106-2011.
2: На радио НС.
1: А еще мы скоро расскажем, как выиграть крутой мерч от радио НС.

0: Классные мерчи есть у нас на радио НС, да. И вы, друзья, тоже можете стать их обладателями.
1: И отправляйте свои заявочки, потому что впереди состоится игра, где вы можете спеть свою любимую песню, еще и выиграть крутой мерч от радио НС. 8-775-106-2011 наш WhatsApp номер.
0: Нам нужны два участника, ну а в заявке главное укажите название игры. Сейчас спою.
2: Шоу «Бекш» на радио НС.

0: пою.
1: Ну что, ребятки, мы действительно сейчас будем петь, точнее не мы, а наши прекрасные участники. Это два парня, которые сегодня, мне кажется, сделают очень крутой баттл.
2: Я тоже так думаю. Давайте знакомиться, это Макс из Алматы. Макс, доброе утро.
3: Доброе утро, Радинас.
2: Привет,
3: доброе
2: Макс.
1: И Макея, мы Макея,
2: да. И тут серьезно, человек, парень, которого рандом просто обожает, судя по всему. Игорь из Рудного. Игорь, доброе утро.
1: Доброе утро.
4: Доброе утро, страна.
1: Игорь
4: доброе
1: у нас
4: утро,
1: вчера играл в большой куш.
2: Да.
1: И хоть он не выиграл, сегодня он попал в «Сейчас спою». Молодец, Игорь.
2: Ну
1: я,
2: что?
1: Я предлагаю, кстати, называть одного Маке, другого Ике. Пойдет?
2: Пойдет.
1: Пойдет? Нормально?
2: Ике.
1: Иге.
4: Огонь.
1: Да? О, Игорь согласен.
2: Хорошо, договорились. Ну что, ребята, вы поете Макия свои любимые сквозь песни, ну а наши радиослушатели голосуют за вас в нашем телеграм-канале Радио НС, поэтому заходите, подписывайтесь и готовьте свои пальчики.
1: Ну и Маке у нас был первый на рандоме, поэтому, ну, уважаемый Маке, тебе и начинать после гонга.
3: Когда я стану твоим героем, и на всех стенах твоих будет мой портрет. Выключи свет, и телефон, и интернет. Когда я стану твоим героем, и ты поймешь наконец, что не в этом суть. Ты не забудь, как-то об этом маякнуть. Просто взгляни на Млечный Путь. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. О, как вы от меня далеки, ушедшие в туман звезды маяки, и не найдут свой берег реки. Кораблики, кораблики, кораблики, кораблики. Но как вы от меня далеки.
1: Класс. Где-то сейчас плачет вдалеке распавшаяся группа БИС от того, что Максат в Алматы превзошел просто.
2: Они думают, не, надо воссоединяться и Максата брать с собой.
1: Да-да-да, однозначно.
2: Маке надо брать. Ну что, Игорь, ты готов ответить?
1: Иге.
2: Иге. Гике. Игорь?
4: Да, готов.
2: Молодец, начинай.
4: Я здесь, здесь. Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой. Встречать рассвет и слышать, как проснешься не со мной. Мне стало так легко дышать в открытое окно. И повторять ей лишь одно. Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног, сердце его теперь в твоих руках, не потеряй его и не сломай, чтоб мне не спи вдоль ночных дорог.
2: Я плачу просто.
1: Лим Бимурзин отключила себе микрофон и просто все зарыдала. Игорь, что ты с ней сделал? Это мне напомнило момент, когда мы на Радио НС разыгрывали билетики на Максима. В основном играли одни мужчины, почему-то уж так вышло.
2: Нет, мне просто очень трогает за душу, когда эту песню поют мальчики.
1: Это у тебя ассоциация с футболом,
2: да,
1: сразу, да? Вот этот вот стадион, мурашки.
2: Ой,
1: по коже.
2: Ой, все, мужики, мальчики.
1: Да? Ну, наши мальчики, я тебе скажу, ничуть не хуже, а наоборот даже круче. Поэтому
2: да,
1: прямо сейчас в телеграм-канале Радио НС голосуем за Максата из Алматы или за Игоря из Рудного. Кто из парней должен, по вашему мнению, забрать мерч от Радио НС?
2: Ну, а вы, наши дорогие, далеко не уходите, потому что итоги будем подводить вместе в эфире Радио НС.

0: свою.
1: Ну, слушайте, сейчас матч Аргентины и Алжира рядом не стоял с нашим «Сейчас спою». Вы видели, да, что творится в нашей голосовалке в телеграм-канале «Радио НС»?
2: Ноздря в ноздрю они реально идут то в одну сторону, то в другую, буквально по перемесу в один голос. Ага. И все это очень волнительно. И посему я объявляю новые правила участия игры «Сейчас спою».
1: А ну-ка.
2: Сначала наши участники заходят с валерьянки для ведущих, потому что мы сидим за вас, переживаем вообще-то на секундочку.
1: Да. Плачу я вообще в эфире тут сижу.
2: А потом вы уже будете свои вот эти игры играть, понятно вам? Ну и прямо сейчас каждый, кто не проголосовал, может зайти в телеграм-канал «Радио НС». Каждый голос реально важен, каждый голос сегодня имеет очень большой вес, поэтому ждем, голосуйте за ребят.
1: Ну а ребята с нами, кстати, на связи. Макс, Игорь.
3: Да-да-да.
1: Хеллоушки, хеллоушки.
2: Вы сами за себя голосовали?
3: Честно, да.
1: А боремся?
3: За Максата проголосовал.
2: Ай, тигр.
1: А боремся мы за крутой мерч от Радио НС. Ну что, дрожащими руками я останавливаю нашу голосовалку для того, чтобы узнать, кому из парней уже он достанется.
2: Обновляю специально результатики, чтобы точно ни в чем не ошибиться.
1: Обновляй, давай.
2: Потому что голосовалка сегодня правда была мега мощная. Угу. 49-51, 51-49. Вот так вот было постоянно, но сейчас мы объявим уже итоговые результаты.
1: Так.
2: Сегодня со счетом 47-53 побеждает Игорь из Рудного. Игорь,
3: поздравляю, Игорь.
2: Последний момент. Ты чуть-чуть буквально поднажал, ну, точнее, твои фанаты поднажали. Угу. И ты буквально вырвал победу просто у Максата.
1: Не, ну, молодцы, парни. Вы сделали все для того, чтобы забыли наши радиослушатели про Месси, про то, что там матч идет. Круто. Очень круто.
2: Ну, Бахоня пытался там в комментариях в телеграм-канале Радио НС что-то какую-то жуть по этому поводу нагнать. Но все тут про Игоря, про Макса. Все просто вот наповал. Поэтому вы, ребят, правда красавчики. И давай попросим обоих записать кружочки в нашем телеграм-канале Радио НС в комментариях.
1: Мы от вас ждем кружочка. Макс, мы тебе тоже хотим поаплодировать. Ты тоже молодец.
2: Ты очень крут.
1: Да.
2: Но группа Бис реально занервничала. Я тебя отвечаю.
3: Достойный батл.
1: Да,
2: достойный.
1: Классного дня вам желаем. Игорь, за эфиром мы тебе расскажем, как ты заберешь свой крутой мерч от Радио НС. Договорились?
3: Да, жду.
1: Все, ну, хорошего все. Дня. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Бешено» на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сейчас спою. Сіз білдіңіз бе?
4: Америкада американдық сырғанақты орыс сырғанағы деп атайды.
0: Жарнама.
5: Запоры – это проблема, с которой сталкиваются многие. Средств для ее предотвращения предлагается много. Но как сделать правильный выбор? Чтобы кишечник работал как часы, принимайте жевательные таблетки «Фиталакс» от фармацевтической компании «Эвалар». Первое послабляющее средство на основе фруктов. Фруктовые жевательные таблетки «Фиталакс» помогают справиться с запорами. Абрикосовый мусс и растительные компоненты в составе «Фиталакса» оказывают естественную помощь кишечнику, способствует его очищению, уменьшению спазмов и газообразования. Жевательные таблетки «Фиталакс» не требуют запивания и удобны для применения в любой ситуации. «Фиталакс». Качество гарантировано международным стандартом GMP.
6: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР КЗ 16019-98-203-Е 00-253-04-17 от 7 апреля 2017 года.
0: НС радиосында жарнама. 350 алты алпыс.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-де.
2: Восемь часов две минуты в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
3: Доброе утро. Ну что, два часа эфирного времени у нас в запасе. И в самые ближайшие минуты расскажу вам, полезно ли смотреть футбольные матчи.
2: А также в этом часть послушаем код судьбы от Джазиры Сербаевой. Ну и, конечно же, ваши голосовые сообщения. В рубрике «Нехабар» присылайте их по номеру 775-106-2011. И, пожалуйста, расскажите, за что вы любите своих соседей.
3: Ну, а также не забывайте, что в этом часе мы обязательно разыграем 20 литров бензина в игре «Пит-стоп».
2: Ну а в следующем часе попытаемся взломать наш банкомат, а там накоплено уже 25 тысяч тенге.
3: Ну и также прямо сейчас каждый из вас может не только послушать радио, но и посмотреть в нашем телеграм-канале «Радио НС» на сайте ns.kz и в группе во ВКонтакте.
2: Ну а мы продолжаем. Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: На радио НС.

0: 8:09 в Казахстане. Мы продолжаем утреннее шоу «Беш». И, как и обещала, рассказываю, полезно ли смотреть футбольные матчи.
1: Конечно.
0: Ученые пришли к выводу, что просмотр и посещение футбольных матчей на самом деле могут быть связаны с высоким уровнем психологического благополучия.
1: Ух ты.
0: Исследователи проанализировали данные более 7000 жителей Англии в возрасте от 16 до 85 лет. Оказалось, будь здорова, правда говоря. Оказалось, что люди, которые хотя бы раз в год посещали спортивные события, были в среднем более удовлетворены своей жизнью. Ранее другие исследования также показывали, что у любителей спортивных трансляций реже встречаются симптомы депрессии. Ученые предполагают, что это может быть связано с чувством общности и сопричастности, которое возникает во время поддержки любимой команды. При этом авторы подчеркивают, что исследование выявило лишь статистическую связь и не доказывает, что именно просмотр футбола или посещение матчей напрямую улучшает психологическое состояние.
1: Вот, я ж тебе говорю, сегодня вечером как раз играет Криштиану Роналду. Давай смотреть.
0: Давай начнем с того, что у нас в 9:15 будет рубрика «Открывая футбольную Америку».
1: Начнем
0: вот ее послушаем, начнем с нее, а там дальше разберемся.
1: Криштиану Роналду, давай.
2: На радио МС.

0: Так, среда, маленькая пятница, 17 июня 2026 год. И чего нам ждать от сегодняшнего дня, расскажет наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на радио НС.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. 17 июня, среда. Сегодня энергии помогают соединить новые идеи с более глубоким пониманием себя. После новолуния важно уже не только мечтать, но и делать первые практические шаги. При этом будьте внимательны в финансовых и личных вопросах. Середина июня может усиливать эмоции, желания и привязанности. Хорошее время уже увидеть, какие привычки или сценарии уже можно изменить, то есть уже понять, где вы не туда повернули. Иногда освобождение от старого открывает место для больших возможностей. А я желаю вам отличного дня.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Спасибо большое, Жазира. Ну, а мы продолжаем. И впереди рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-0011.
3: И тема сегодняшнего эфира «За что я люблю своих соседей?»
0: Так.
3: Рассказывайте. Ну, а мы пока поделимся своими историями.
0: Ну-ка.
3: Есть что сказать?
0: Пока нет. Потому что только недавно переехала, я еще не всех знаю. Ага. Еще не успела полюбить, не разлюбить.
3: Все. Ну, а я люблю своих соседей, тех, которые у нас прям такие активисты. Ага. Мы с этими ребятами создали 2 шлагбаума во дворе, перекрыли полностью.
0: А, я думала,
3: двор.
0: Отдельный чат.
3: Нет, отдельный чат мы, к счастью, не создали. Достаточно того, что есть. Но мы это сделали. Плюс мальчики наши, мужчины, украсили двор красивыми всякими фонариками. У нас красиво двор подсвечивается вечером. Автоматически все это дело включается.
0: Как круто.
3: В общем, если вдруг нужна какая-то там мужская помощь, то можно к ним обратиться. Правда, одного соседа Достана, привет, Достан, я прошу уже 3 месяца снять гирлянду новогоднюю над подъездом. Ага. Ну, пока у нас, в общем, еще Новый год все-таки.
0: Угу. Вот. Прикольно. А я бы очень хотела сейчас написать в общий чат, чтобы они зашли на нашу трансляцию и послушали, что тут говорят вообще о соседях. И чтобы тоже взяли, намотали себе на ус, потому что пора что-нибудь интересненькое во дворе делать. Ну, а вы, друзья, у вас какие соседи? Хвастайтесь, рассказывайте, за что вы их любите. Ваши голосовые по номеру 775-106-0011 мы ждем.
1: На радио МС. Разные мысли. Есть 2 вида подарков. Первый – это я. Второй – это мне. Жернова. На дворе июнь жаркий, а в Сулпак крутые подарки. Дарим купон до 20% скидки на вашу следующую покупку. Хватайте выгоду с 18 по 21 июня. Каркасный бассейн Bestway Steel Pro Max диаметром 3 метра всего за 31 990 тенге в рассрочку 0024. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.
4: НС Радиосында Жернова. Үші зілу алты, алпыс

0: А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: А давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. Ну а вы, друзья, если вдохновитесь и захотите рассказать что-нибудь, то присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: Сегодня мы обсуждаем соседей и то, за что мы их любим.
2: Угу, погнали.
4: Доброе утро, дорогие наши красотульки.
2: Доброе утро.
4: Я хочу про одну соседку рассказать. Она говорит, ваш черный кот таскает моих цыплят. Я говорю, ну у меня нет черного кота. Тут чужой черный кот ходит. У меня нету вообще черных. Он говорит, это ваш.
2: Слушай, Паш, мы просили, чтобы наоборот хвалили своих соседей.
3: Да. Рассказали, какие они хорошие. Или тебе нравится, когда тебя ругают?
2: Может, им нравится.
3: Может быть.
2: Так, идем дальше.
5: Привет, Радио Нас. Привет, Шоу-Биш. Привет, девчонки. Как всегда, прекрасно выглядите по поводу соседей. Нормальные ребята, да? Я их не знаю, они меня не знают, хотя я там уже 8 лет прожил в этой квартире, но как бы не пересекайся с ними, жена с ними в основном пересекается, потому что старшая по дому, а я так, пришел-ушел, я вообще там не нахожусь в этой квартире практически.
2: Прикольно.
3: Ну, удобная позиция, удобно. Очень. Жену под танки, а сам такой, да, я такой ухожу-прихожу.
2: Очень удобно, идем дальше.
6: Доброе утро, Радио РС. Доброе утро, страна.
2: Доброе утро.
6: Как вы? Ну, не знаю, за что любить своих соседей. Их у меня очень мало. Семей где-то 10. И, наверное, скорее я их любимчик.
2: Да?
6: Постоянно. Я вот приеду с работы.
2: Так.
6: Кто-нибудь обязательно предмет, займи денег. Свози туда, свози сюда. А другие приходят, блин, пожалуйста. Они любят вот покайфовать, потом болеют. В итоге прибегают ко мне, блин, пожалуйста, прокапай. Что нужно капать? Я, ладно, сейчас, поехали тебе в аптеку, сейчас все возьмем.
2: Так.
6: Ну, вот так вот. Другие соседи прибегают, у них нету мужчины в доме, они прибегают, блин, пожалуйста, пойдем, посмотри, там что-то у нас так, что-то вот не так и так далее. И вот так палочка-выручалочка. А иногда это так достает, потому что это ни свет, ни заря могут пройти.
3: Ого, какие. Я знаю причины всего этого.
2: Да.
3: Во-первых, потому что ты просто не мой сосед, а во-вторых, потому что вот это твое «как вы».
2: С порога прям, когда слышат.
3: Я прям кайфую, но я не поэтому все к тебе, как этот, как мотыльки на свет бегут.
2: Идем дальше.
7: Радио НС, привет. Привет, страна. Привет, девчонки.
2: Привет.
7: Минут 10 сидел и думал. За что же я люблю своих соседей? Вообще ни одного пункта не нашел, не знаю. Ну, еще подумаю до вечера. А так только пришла в голову мысль. Спасибо им
2: за что?
7: Не знаю, за уровень, который они поднимают.
2: За планку. Перед
7: нашей семьей. Соответственно, у нас поднимается мотивация.
2: Какая?
7: Вот соседский муж какой хороший, молодец. Жену любит. Свозил туда-сюда. Там, или соседский муж, или семья, там соседи купили там что-то, то-то. Не знаю. В принципе, живем в достатке, нет никакой зависти.
3: Как будто как-то бы... Так. Привет,
7: хорошо,
3: супруги, такой прозвучал. Тонкий, скользящий.
2: Да, и идем дальше.
8: С добрым утром, страна, привет, шоу-биш.
3: Доброе утро.
8: Девочки, если честно, я обожаю своих соседей.
2: Да?
8: Вот прям перед Новым годом у меня трубу прорвало, которая отопительную, и нас не было дома. Вот первыми, кто пришли на помощь, это соседи. Второе, это вот когда на Наурыз, у меня друг занимается арендой юрты, короче, он мне дал одну юрту, и на Наурыз мы со всеми своими соседями сидели. О, это было что-то с чем-то. Ну, конечно же, я это все организовал. Пусть это будет реклама для Ена, который сдает юрты. Если что, нужны юрты, обращайтесь. Так что, как-то так. Душевненько, короче, мы тогда сидели.
2: Классно.
8: Прям хочется повторять и повторять.
2: Теперь мы знаем, у кого юрты есть.
3: Да, и нас все равно позвали.
2: Ладно, на следующий раз имейте в виду.
3: Мы запомнили и записали.
2: Да, только адрес не скинули. Идем дальше.
9: Привет, Радио НС. Доброе утро всем, кто слушает сейчас радиостанцию. У нас очень дружный подъезд, очень дружные соседи. И есть старшие по подъезду, которые следят вообще за всем порядком. Это очень здорово. Не боишься оставлять даже открытую машину в течение дня, допустим, потому что ты знаешь, что они будут следить. А есть те, кто уже сидят дома на пенсии, и вот они следят за порядком в подъезде и во дворе. Очень здорово, очень дружные, очень ответственные. Приятно заходить в подъезд, всегда чисто, всегда убрано. Ну и во дворе, конечно, тоже всегда приятно находиться.
2: Как классно, я захотела переехать.
3: Куда надо приехать, да. Там, подожди, по-моему, как раз-таки эта очаровательная девушка написала, что она с Караганды. О. Да, она с Караганды, Лима. Ну все.
2: Переезжаем в Караганду.
3: Пакуемся, погоним. Шеф, студию нам упакуйте с собой, пожалуйста.
2: Да, ну а мы продолжаем, друзья, и присылать свои голосовые по номеру 775-106-2011. В следующем часе продолжим слушать.
0: Не хабар.
1: Не хабар, родной.
0: А ты живешь, не хабар.
1: Не хабар.
3: Ну а совсем скоро мы расскажем, как выиграть 20 литров бензина.

0: Утреннее шоу «Беш» на Радио НС продолжается. Чуть больше половины девятого показывают наши часы. А это значит, что впереди игра «Пит-стоп».
1: Да, ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011. Нам нужны два участника.
0: Будем в «Пит-стопе» бороться за 20 литров бензина. Ну и самое главное, не забудьте указать название игры в заявке «Пит-стоп».

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанека, бринж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу Беш на Радио НС.
2: Каждый будний день в игре «Пит-стоп» мы разыгрываем 20 литров бензина.
3: Да, и у нас всегда есть два участника, которые борются, отвечают на наши вопросы. Давайте с ними знакомиться. Это Данияр Захтау. Данияр, доброе утро.
2: Доброе утро, Данияр.
4: Доброе утро, как у вас дела?
2: У нас все хорошо.
3: Спасибо. И Мирас из города Тарас. Привет.
2: Доброе утро, Мирас.
3: Мирас, доброе утро.
5: Доброе утро, здравствуйте.
3: Правда ли у вас там так солнечно?
5: Солнечно у нас.
2: Мне кажется, в Тарасе огненно. Очень. А в Актау, кстати, как погода? Я никогда не была в Актау, но я очень хочу туда попасть, Даниэр.
4: Приезжайте, у нас тут жарко очень.
2: Жарко, это я люблю, это мой
3: не
2: котел.
3: Мое.
2: А это мой котел, да. Мне
3: кстати,
2: туда.
3: Мне, кстати, показалось, что Мираса очень плохо слышно. Мирас, пожалуйста, возьми трубочку в руки, не через громкую связь. Так будет приятно и нам, и нашим радиослушателям.
2: Ну, а самое главное, у нас готовы для вас три вопроса. Ответы ваши должны быть числовые. Угу. И тот, кто отвечает правильно, либо ближе к правильному, соответственно, за вопросы получает по одному баллу. Ну и 20 литров бензина в конце игры кому-то из вас точно достанутся.
3: Да, мы вам желаем удачи и начинаем игру.
2: Парни, сегодня, как и всегда, мы открыли любимые Яндекс.Карты и решили, что нужно поехать с востока на запад. Поэтому едем мы сегодня из Семея в Уральск. Скажите, пожалуйста, сколько километров на машине нам для этого придется проехать? Данияр, как ты считаешь?
4: Получается где-то около 550. 2600, давай.
2: 2600, отлично. Далее, принято. Идем, Мирас.
5: 150.
2: Еще раз, не слышно было.
5: Ну, 2650.
2: 2650, отлично. Ответы приняты, идем дальше.
3: Итак, скажите, пожалуйста, ответ на следующий вопрос. Вот мы приехали в Уральск, и нам нужно срочно включить радио НС. Скажите, пожалуйста, какая там волна радио НС в Уральске? Мирас, как ты думаешь?
5: Мирас.
3: 104,5. Твой ответ принят. Даньяра, ты как думаешь?
4: 105,2.
3: 105,2. Твой ответ принят. Идем дальше.
2: Ребятки, а вот скажите, пожалуйста, какую сегодня максимальную температуру обещают синоптики в Уральске? Данияр, как ты думаешь? 3, 2, 1.
4: 27.
2: 27, ответ принят. Мирас, твой ответ?
5: 28.
2: 28, ответы приняты. Давайте подводить итоги. Парни, на самом деле, если мы с вами на машине едем из Семея в Уральск, нам нужно преодолеть 2700 километров. И здесь оказался Мирас чуточку ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
3: Угу. Второй вопрос. Мы пытались узнать, какая волна радио НС в Уральске. Правильный ответ – 104,6. И здесь у нас тоже был Мирас ближе. Мирас, браво!
2: Ну и в третьем вопросе мы пытались выяснить, какая максимальная температура сегодня будет в Уральске. Правильный ответ – 28 градусов, согласно Яндекс.Погоде. Там сегодня дождь. И Мирас ответил правильно. Со счетом 3-0 бензин отправляется в Тарас.
3: Мирас, мы тебя поздравляем. За эфиром, конечно же,
5: спасибо.
3: Тебе расскажем,
5: У меня день рождения сегодня,
2: да
5: представляете?
2: Да ты, мы тебя поздравляем, Мирас, это вообще вдвойне круто.
3: Сколько раз спасибо. Тебя за уши нужно сегодня потянуть?
5: Что?
2: Сколько раз за уши тебя сегодня нужно потянуть? Сколько лет тебе исполнилось?
3: А, типа, не слышу, мальчики тоже, да, скрываете свой возраст?
5: Не, почему? 32 мне сегодня, все 32 исполняется.
2: Вообще еще пацан, просто еще пацан. Всего тебе самого хорошего впереди, и пусть тебе всегда везет, так же, как сегодня повезло в твой день рождения.
3: Да, еще раз с днем рождения.
5: Спасибо.
3: Данияр, тебе тоже хорошего дня желаем, пиши нам еще. И ждите нас в Ахтау. Да, ну а мы, друзья, продолжаем утреннее шоу Беш на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Шоу Беш на Радио НС.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Қоңыр көзді адамдар күнделікті қиындықтарға көбірек бейімделеді.
2: Жарнама. Плохая память, головная боль, тромбы. Причина этих симптомов может быть плохое кровоснабжение мозга. Клетки головного мозга очень чувствительны к дефициту питательных веществ и кислорода. Даже при временном нарушении мозгового кровообращения начинается кислородное голодание. Обменные процессы в клетках мозга нарушаются, мозговая ткань повреждается. Принимайте Гинкаум Био. 100% натуральный препарат на основе высокоочищенного экстракта гинкобилоба в правильной терапевтической дозировке. Гинкаум Био улучшает кровоснабжение мозга и в результате улучшает память, внимание и скорость мышления в любом возрасте. Устраняет головную боль, в том числе при переменах погоды и риск образования тромбов. Гинкаум Био. Высокое качество и выгодная цена.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Согер КЗ 16 02 79 003 Е 003 605 02 15 от 5.02.2015 года.
4: Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи Жума целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи магазине и торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%. Повышенные бонусы и рассрочка 0024. Время выгодных покупок с Каспи Жума.
5: Назар аударыңыздар, тек қана маусым айында аңызға айналған А сериясындағы Galaxy A37 мен A57-ге тартымды бағалар. Жарқын экран, қуатты камера, заманауи жасанды интеллект, ал ең бастысы сапа мен сенімділік бұрынғыдан да қол жетімді. Маусым айының арнайы бағасымен алып үлгеріңіздер. A37 және A57, сенің Galaxy-ің дәл қазір осында.
6: МС радиосында жарнама. 356 60

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: Часов 3 минуты в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. И нет времени объяснять. Совсем скоро у нас по плану гороскоп для всех знаков зодиака.
3: А также послушаем ваши голосовые в рубрике «Нехабар» 8775-106-2011. Номер для ваших голосовых присылайте и рассказывайте, за что вы любите своих соседей.
4: Ну а также в этом часе мы будем взламывать вновь банкомат. 25 тысяч тенге на кону в игре «Большой куш».
3: Ну а мы продолжаем. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: На радио МС.

0: оказался правильнее, чем казалось тогда.
1: Скорпионы, день подходит для того, чтобы позволить какому-то вопросу остаться без окончательного ответа.
0: Стрельцы, вас может увлечь занятие, в котором нет ни пользы, ни выгоды, только чистый интерес.
1: Козероги, сегодня появится повод убедиться, что некоторые процессы прекрасно справляются и без вашего участия.
0: Водолеи, день подарит редкий момент, когда разные части жизни вдруг сложатся в понятную картину.
1: Рыбы, сегодня стоит чаще выбирать вариант «почему бы и нет» вместо привычного. Вам может быть потом.
2: Шоу «Бэш» на радио МС.

0: Открывая футбольную Америку.
1: Одни из главных фаворитов чемпионата мира футболисты Франции стартовали на Мундиале с уверенной победой над Сенегалом со счетом 3-1. Развязка наступила в компенсированное время. Африканская сборная смотрелась в этой встрече не хуже, но моменты свои не использовала. При счете 2-0 в пользу Франции команда Сенегала сократила отставание до минимума. Отличился вышедший на замену во втором тайме 18-летний игрок ПСЖ Ибраим Мбайе. И по африканской сборной было еще время, чтобы спасти игру. Но Кириан Мбаппе через минуту вновь восстановил преимущество в 2 мяча. Кстати, Мбаппе сделал дубль в этой встрече и стал теперь рекордсменом по количеству голов за национальную команду. 58 забитых мячей в 99 играх. Следующий матч для него юбилейный, и будет он против Ирака 23 июня.
0: На капитанском мостике.
1: А сборная Туниса тем временем уже с новым главным тренером по ходу чемпионата мира. Команду возглавил хорошо известный французский специалист Эрве Ренар, который работал со сборными Саудовской Аравии, Марокко, Кот-д'Ивуара и Замбии. Этот тренер дважды выигрывал Кубок африканских наций. Тунис 21 числа сыграет против Японии, и будет интересно посмотреть, сможет ли Ренар привести своих ребят в чувство после проигрыша шведам со счетом 1-5 в первом туре.
0: Плавали, знаем.
1: В игре Саудовской Аравии и Уругвая представители Южной Америки имели ощутимое преимущество, но гол в раздевалку забили именно футболисты Саудовской Аравии. Во второй половине встречи уругвайцы смогли отыграться только за 10 минут до финального свистка, и главный тренер уругвайской сборной аргентинец Марсело Бьелса по прозвищу «Безумец» должен что-то придумать к следующему поединку Уругвая, который состоится 22 июня против той самой упертой команды Кабо-Верде, которая сыграла в первом туре 0-0 с самой Испанией.
0: Попутного ветра.
1: Во встрече Ирана и Новой Зеландии Иран дважды уступал в счете, каждый раз восстанавливал равновесие. Итог ничья 2-2. Интересно, что в 2010 году, когда чемпионат мира проходил в Южной Африке, тогда новозеландцы в группе в 3 матчах 3 сыграли в ничью, оставили очень приятное впечатление, но в плей-офф так и не смогли выйти. Наверное, они хотят чего-то большего на этом мундиале. Это были некоторые итоги 6-го дня турнира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: что мы любим своих соседей? Сегодня такая тема в Нихабаре. Ждем ваши голосовые.
1: Присылайте их в WhatsApp по номеру 775-106-2011. Впереди послушаем.
0: Да, ну и, конечно же, я могу сказать о том, что у нас 100 с лишним квартир. Если честно, я еще не всех соседей знаю. Mm-hmm. Но в общем чате есть один человек по имени Шамиль, и он всегда отправляет какие-то прикольчики. Всегда смешно от его сообщения. Вчера, например, допустим, мы очень долго, весь день обсуждали какого-то кота, который наделал у нас в подъезде. Вот он написал: бедный кот. Подытожил, вернее. Столько шуму наделал в нашем чате из-за того, что наделал в подъезде. Это было смешно.
1: Вот. Шамиль, вам большой привет. Спасибо за то, что вы делаете утро группы веселее.
0: Да, и Виталию огромное спасибо, который убрал за этим коте. Вот такой у нас чат.
1: Парни
0: веселый.
1: Молодцы.
0: Да, ну а мы ждем ваши голосовые.
1: Рассказывайте, за что вы любите своих соседей. Номер еще раз WhatsApp напомним. 775-106-2011.
2: Шоу на радио МС. Разные мысли. Для поддержания увлекательной беседы с женщиной достаточно методично молча кивать головой. Жирнова.

0: родной.
1: А ты живешь не хабар?
2: Не хабар.
3: Ну что, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей прямо сейчас в эфире.
4: Что там они говорят про соседей?
3: Говорят что-то.
4: Да.
3: В любви им признаются. Погнали, первое голосовое.
5: Радио НС, доброе утро. Всем хорошего настроения.
3: Привет.
5: Хотел сказать, по дому соседи хорошие, все время угощают Пасхой на праздники. Чуть что, сразу звонят. На работе соседи тоже хорошие. Рассаду дают, вишни угощают.
3: Ух ты.
5: Все время все подскажут. Караганда, салам алейкум. Очень хороший и прекрасный город.
3: В Караганде.
5: Всем хорошего настроения.
3: В Караганде, вот где соседи хорошие.
4: Да. Нас там уже сколько человек ждет? Уже
3: трое.
4: Прям нормально. Это четвертый, по-моему.
3: Это уж четвертый. Все.
4: Ой, Караганда, жди
3: Караганда. Идем дальше.
6: Здравствуйте, девочки.
3: Здравствуйте.
4: Доброе утро.
6: С соседями надо дружить. А для чего нужны соседи? Чтобы за солью к ним ходить. Иногда встречаться вместе. Кофе утренний попить. И с улыбкой уважительной все приходят поздравлять. Ведь всегда своим соседям счастье нужно пожелать. Мира, радости за стенкой. Если что, стучите к нам. Мы поможем непременно. Прибежим на помощь к вам.
3: Я представляю, в 5 утра мы с тобой забуриваемся к соседям.
4: Давайте кофе попьем. Я только хотела сказать, что я вообще никогда в жизни со своими соседями не пила кофе.
3: Они создадут...
4: Соседи, свяжитесь со мной.
3: Они создадут совместный чат, несмотря на то, что живут без нас с тобой, и будут обсуждать нас эти две сумасшедшие, когда успокоятся по утрам кофе приходить пить. Интересно, идем дальше.
7: Доброе утро, Радио НС.
3: Ага, доброе утро.
7: Ваша рубрика «За что я люблю своих соседей».
3: Так.
7: За то, что мы здесь... как бы первые, кто заехали в это ЖК, подружились. Да. Сейчас дружим с семьями уже лет 5.
3: Вау.
7: Весь подъезд, как говорится, все дружно живем.
4: Очень
7: ЖК
4: круто.
7: Гульдер, Алмата, салам алейкум.
4: Отлично. Вот такая мини-реклама. Слушай, может, еще в Караганду пока не надо уезжать? Там зазывают.
3: Нам место
4: может найдется. А у вас там места еще есть, да, для хороших соседей? Мы честно хорошие соседи.
3: Да, идем дальше.
8: Доброе утро, мои любимые.
3: Привет.
4: Доброе утро.
8: Я люблю своих соседей за то, что я их не знаю даже.
4: Так тяжело при этом вздохнула.
8: За то, что они не лезут ко мне, не занимают луковицы, картофель, не спрашивают ничего. Вообще у нас соседи какие-то, не знаю, я даже не знаю, кто там живет. Потому что каждый раз оттуда выходят новые с квартир.
3: Так.
8: Потому что это квартиранты. Все везде квартиранты.
3: Ну, судя по вашему голосу, вам грустно от того, что они не приходят к вам за солью, за луковицей?
4: Ну да, потому что квартиранты могут быть хорошими, на самом деле. Вот я когда была квартирантом, я была хорошим квартирантом.
3: Угу, я тоже хорошим была квартирантом. Так что сдавайте нам свои квартиры. Идем дальше.
9: Доброе утро, Шымкент. Доброе утро, Радио НС. Всем хорошего настроения.
4: Доброе утро, Никита.
9: За что я люблю своих соседей? У нас... соседи очень хорошие, очень общительные. Когда мы вечером выходим во двор, и я вижу столько соседей, что сидят, общаются с друг другу. И я тоже с ними. У нас даже есть общий чат с соседями, где мы общаемся. У нас даже вот одна соседка есть, и Рода ее зовут, с 32-й квартиры.
4: Так,
9: она тоже такая уважительная, общительная. Она нам иногда привозит булусак, очень-очень вкусный, угощает. Вот. А так я очень люблю своих соседей. Всем желаю хорошего настроения.
3: Слушай, какие прелесть. Прекрасные соседи у наших радиослушателей. Мы за вас теперь спокойны.
4: Есть еще вот сообщение одно пришло, мы его послушать не успеем, оно очень длинное.
3: Успеем.
4: Оно очень длинное, либо оно очень длинное, но я его перескажу просто. О том, что в Павлодаре есть классные соседи, они стали уже как родные, отмечают вместе праздники, юбилеи и прочее-прочее, поэтому вот в Павлодаре тоже оказывается хорошо.
3: Так, Павлодар или Караганда? Павлодар или Караганда? Что делать?
4: Давай пока в Алмате останемся. Все, у нас с тобой еще дела есть.
3: Да-да-да, ладно, мы продолжаем.
0: Нехабар, родной. А ты живешь,
2: нехабар.
3: Ну да, дел-то много. Впереди как раз-таки расскажем, кому достанутся 25 тысяч тенге. И вообще, как их забрать, расскажем, не пропустите.

0: 25 тысяч тенге, друзья, мы накопили в нашем банкомате.
1: И если вы их хотите, то приходите. А точнее, отправляйте свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
0: Впереди игра «Большой куш». И в тексте в сообщении, обязательно напишите название игры.
1: Большой куш.
0: Да.
1: Да? Большой, да. Большой куш.
0: Переработалась. Мне в отпуск пора. Пока.
2: На радио МС.

0: куш активирован.
1: Игра «Большой куш» прямо сейчас в эфире Радио Неста. Мы пытаемся взломать банкомат, а в банкомате у нас всегда есть деньги.
2: Сегодня здесь лежит 25 тысяч тенге, и на них претендует Асет из Астаны. Асет, доброе утро.
1: Доброе утро, Асет.
3: Доброе утро, Асет. Девчонки, привет.
2: Асет, привет. Скажи, пожалуйста, а вот зачем тебе 25 тысяч посреди рабочей недели? Ну, типа среда же, зачем тебе деньги?
3: Деньги всегда нужны.
2: Ну, будем надеяться и верить, что они на благое дело. Потому что если не на благое, то ты их точно не выиграешь.
1: Да, лучше тебе честно признаться, зачем они тебе нужны.
3: Ну, супруг хочу кое-куда сводить.
2: И вот это мы любим, да. Молодец. Вот это хорошо застелил, молодец.
1: Ну что, у нас для тебя готовы три вопроса. Три варианта ответа тебе тоже дадим. Твоя задача, Асет, на все вопросы ответить правильно.
2: Мы желаем тебе удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Асет, сегодня Всемирный день крокодила. Скажи, пожалуйста, кто ближе всего к крокодилам по происхождению? Варианты ответов. Птицы, черепахи или змеи, как ты думаешь?
3: Так.
1: Асет, нам нужен ответ.
2: Птицы, черепахи или змеи? 3, 2, 1. Твой ответ?
1: Асет.
3: Черепахи.
2: Цифра номер 2 принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Продолжаем взлом банкомата. Асет, сегодня отмечается Всемирный день карате. Скажи, пожалуйста, что означает слово карате в переводе с японского? Варианты ответов: быстрая рука, железный кулак или пустая рука. Как ты думаешь? Асет, отвечай.
2: Асет, натяни время.
1: 3, 2, 1.
3: По-моему, путь был пустой руки.
1: Цифра номер 3 принята. Отлично, и мы идем дальше.
0: Третья цифра.
2: 17 июня в 1985 году основан популярный познавательно-развлекательный телеканал Discovery Channel. Угу. Скажи, пожалуйста, какая передача первой вышла в эфир Discovery Channel 17 июня в 1985 году? Варианты ответов. Разрушители легенд, долина айсбергов или неделя акул, как ты думаешь?
3: Неделя акул будет, давай.
2: Цифра номер 3 принята, и код с Асетом из Астаны сегодня получился 2-3-3.
1: В нашем банкомате 25 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Это неверный код.
1: Асет. Получилось.
2: И даже не спасло то, что Асет как мог тянул время, все равно где-то есть ошибка. Давайте разбираться.
1: Давайте.
2: В первом вопросе мы сходу и ошиблись. Оказывается, ближайшие из ныне живущих родственников крокодилов – это птицы. Несмотря на то, что крокодилы выглядят как типичные рептилии, то есть ящерицы, они вместе с птицами являются последними выжившими представителями древней группы архозавров.
1: Ого. Во втором вопросе, кстати, Асет ответил правильно, да, слово карате в переводе с японского означает пустая рука. Кара – пустой, те – рука. Изначально это искусство самообороны без оружия.
2: Ну а в третьем вопросе Асет, к сожалению, тоже ошибся. Первой программой, вышедшей в эфир Discovery Channel 17 июня в 1985 году, стал документальный фильм «Долина айсбергов», снятый канадскими кинематографистами в 1980 году.
1: Вот такие дела, Асет. Да. Асет, к сожалению, да, не получилось взломать. Придется тебе самому идти и зарабатывать, и куда-нибудь вести свою супругу.
2: Ну, а супруге от нас большой привет, и тебе мы желаем хорошего дня.
1: Да, ну и своим проигрышем ты добавляешь в наш банкомат еще 5000 тенге. Уже завтра в нашем банкомате целых 30 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио НС.

0: Все.
1: Все.
0: Да.
1: Все-все.
0: Нам уже пора домой. Да. Ну как домой? Заниматься своими делами.
1: Ну как домой? На работу кому-то еще пора вообще туда нормально поработать, так скажем, да. А не просто поговорить.
0: Но все это будет в сопровождении радио НС, так же, как и у вас, друзья. Поэтому не переключайтесь. Много чего интересного вас впереди днем ждет.
1: И сегодня хотелось бы, конечно, попрощаться как в пятницу, сказать, что всю неделю для вас старались.
0: По-маленькому можно. Сегодня же маленькая пятница.
1: Лима, по-маленькому тут не можно. Короче, старались для вас в любом случае. Лима Биморзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

Саша Енчин-Калуптрада. Музыка по налогам и...

0: сіз білдіңіз бе?
1: Қоңыздардың дәмі алмаға, жабай аралар қарағай жаңғағына, ал құрттар қуырылған беконға ұқсайды.
2: Жарнама. На дворе июнь жаркий, а в Сулпак крутые подарки. Дарим купон до 20% скидки на вашу следующую покупку. Хватайте выгоду с 18 по 21 июня. Смартфон Vivo V60 Lite с памятью 128 гигабайт всего за 129 990 тенге. В рассрочку 0024. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.
3: Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи Жума целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи магазине и в торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%, повышенные бонусы и рассрочка 0024. Время выгодных покупок с Каспи Жума.
4: МС радиосында Жарнама. 356

0: Голос музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно.

Саша. Калоп Турада. Музыка по налоган и...

0: успейте купить по специальной июньской цене. А37 и А57. Твой Galaxy здесь и сейчас.
1: МС радиосында жарнама. 300 алты алпыс

0: музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
1: Друзья, всем пламенный привет! Встречаемся в эту, получается, замечательную среду, 17 июня, и вновь собираемся вместе на волне радио НС. Значит, пришло время для программы «Друзья Лайв-чат» через часа. Ваших приветов, то бишь поздравлений и самых добрых сообщений. Если хотите порадовать близких, друзей или коллег теплыми словами, самое время писать. У микрофона Тамерлан Исмаилов. В ближайший час, собственно, хорошее настроение будем создавать вместе. Для связи наш WhatsApp 775-106-00-11. Пишите. Ну а разгонять этот час будет Океанос Трэп Край-Край. Поехали!
0: Лайв-чат. Номер WhatsApp 8-775-10-60-0-11.

0: Лайв-чат.
1: Ну вот, друзья, теперь точно стартуем программу «Лайв-чат» с вашими приветами, которые вы отправили, напоминаю, на номер WhatsApp 775-106-2011. Прямо сейчас они передо мной, так что погнали зачитывать. Добрый день, радио НС, передайте привет моему самому любимому человеку, супругу Али. Жанам, как твои дела? У нас же все хорошо, с утра сделала много дел. Отправила посылку и письмо, приехала домой, собираюсь варить варенье. Люблю тебя, мой муж, и спасибо, что ты у меня есть. Жду тебя с нетерпением домой, береги себя и знай, что ты мне нужен. Обнимаю тебя крепко и целую, твоя девочка. А Юра, сообщение же оформлено самыми искренними смайликами, то бишь поцелуйчики, сердечки, ну и все в этом духе. И очень приятно слышать такие домашние новости прямо в эфире. Пусть варенье получится вкусным, ожидание будет недолгим, ну а встреча с любимым человеком совсем скоро. Добрый день, НС Радио, желаю вам хорошего дня. Прошу передать привет моему любимому папе Агрицко Андрею. Привет, папа, я тебя очень люблю. Хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Я переживаю за тебя, очень-очень скучаю. Я бы хотела тебя крепко обнять и не отпускать. Мы все скучаем. Дома бабушка и дедушка, твоя Дашуля. Подписалась. Очень искренний привет от любящей дочери. Пусть Андрей обязательно услышит эти теплые слова и почувствует, как сильно его любят и ждут дома. Здравствуйте, любимое радио. Привет, Discovery Боровое, где отдыхает Капышев Даулет с внуками. Привет тебе большой и твоим внукам. Друзья, замечательный просто привет с места отдыха. Желаем Даулету и его внукам ярких впечатлений, солнечной погоды, конечно же, веселых приключений, незабываемых моментов и всего самого в том самом Боровом. Добрый день, любимое радио НС. Вы самое лучшее радио, которое всегда радует прекрасной музыкой и хорошим настроением. Хочу передать привет моему любимому Саше и сказать на весь мир, как сильно я его люблю. Любимый Жаном, с каждым днем моя любовь к тебе становится только сильнее. Пусть наша любовь пройдет через все преграды и невзгоды, а наши чувства будут крепче с каждым днем. Я твоя, а ты мой. Люблю тебя всем сердцем. Твоя Моля. Все это с прекрасным сердечком в конце сообщения. И вот это действительно душевное признание в любви. Пусть чувства Моли и Саши с каждым днем становятся только крепче, а впереди их ждет еще больше счастливых моментов, объятий и поводов говорить друг другу самые важные слова. На этом, друзья, пока что все. Будем делать небольшую музыкальную паузу. Вижу, в небольшой очереди в нашей личке в WhatsApp создалась небольшая очередь в нашей личке в WhatsApp. Совсем скоро вернусь, обязательно их зачитаю. До той же поры хочу всем остальным, кто еще не присоединился, кто только подключился, номер WhatsApp, куда и следует отправлять ваши пламенные приветики и душевные поздравления буквально прямо сейчас.
2: Алло, брат. WhatsApp или WhatsApp?
3: NS. Пиши на WhatsApp 8 775 10

Папе, Оскару, от Зои Оружан и Адель. Очень скучаем. А из города это пришло сообщение. Петропавловск. Теплый семейный привет летит из Петропавловска, друзья. Пусть папа Оскар обязательно услышит эти слова и почувствует, как сильно его любят и ждут дома. Здравствуйте, НС Радио. Передаем теплый и нежный привет моему любимому Бекбулату. Очень скучаю по тебе и думаю каждый день. Совсем скоро увидимся. Жду этого с нетерпением. А мысленно крепко обнимаю и с любовью, твоя Асель. Ну, друзья, когда до встречи остается совсем немного. Знаете, ожидание становится особенно волнительным. И желаем, чтобы эти долгожданные объятия случились как можно скорее. Добрый день, НС Радио. Передайте огромный привет Юрию Юрьевичу. У нас все хорошо. Доча в садике. Ты держи там хвост пистолетом. Если все будет хорошо, в июле увидимся. Подпись Лера. Спасибо за эти замечательные новости. Обязательно. Надеюсь, они дошли до получателя, то бишь Юрия Юрьевича. И пусть Юрий принесет долгожданную встречу, ну а пока же сил, бодрости и только позитивного настроя. Добрый день, радио НС, передаю привет мужу Валерию, дома все нормально, завтра с Лерой в больницу на медосмотр, сейчас проснется, поедем купаться на пляж, увидимся уже на следующей неделе, не забудь про доставку с магазина, мама передает привет, любим, скучаем и обнимаем, твоя жена. А все это оформлено с красивым сердечком. Семейные будни продолжаются, ну, как всегда, друзья, медосмотр, пляж, покупки, такой вот сумбур, ну уже совсем близкая встреча вас ожидает, так что пусть следующая неделя наступит как можно быстрее. Здравствуйте, передайте ассалам алейкум ТО «Импульс» от водителей всем позитива, город Сарань. Ну что же, большой пламенный ассалам алейкум трудовому коллективу и всем водителям из Сарани. Желаем легкой дороги, надежной техники и отличного настроения на протяжении всего прекрасного этого дня. Здравствуйте, радио НС, передайте привет моему мужу Дмитрию, хорошей тебе дороги, мой родной. Любим, скучаем, ждем дома. Все это с трясущимися сердечками. Как бы это странно ни звучало, но что вижу, то и говорю. Твоя рыжая подписалась. Ну что же, пусть дорога у Дмитрия будет легкой и безопасной. А дома его, как и всегда, ждут самые родные люди, теплые объятия и много, много, просто невероятно много любви. А теперь смотрим на время. И это пока что все. Также, друзья, по классике жанра 2-3 песенки. Обязательно вернусь в эфир. Новые сообщения соберу и уж точно хорошо проведем это время. Лайф-чат. Лайф-чат.

0: Лайф-чат.
1: Друзья, вместе с вами близимся к финальной цели, то бишь к концу этого часа, но до той поры у нас есть определенное время, тем более сообщения ваших еще полным-полно у меня имеется, погнали их читать. Добрый день, любимое радио НС, хочу передать пламенный привет самому лучшему мужчине на свете, моему горячо любимому мужу Витковскому Юрию. Юрочка, жду скорее тебя домой, скучаю безумно, люблю, твоя Ленуська, сердечком все это красиво оформленное сообщение. Ну, это действительно тот самый заряд любви в эфире. Пусть ожидание будет недолгим, а встреча с любимым человеком станет самым счастливым моментом этого лета. Здравствуйте, Тамерлан, моему сыночку Максатику. Хочу сказать, целую твою макушку, моя солнышко. Надеюсь, ты слышишь меня сейчас. Знаю, что я люблю тебя, мой родной. Хочу обнять, прижать к себе, как маленького в детстве, и ни за что не отпускать. Береги себя, ты самый лучший и так важен и нужен нам. Душа моя плачет в разлуке. Ждем встречи дома, мой золотой, твоя мама. Ну что же, мамины слова всегда находит дорогу к сердцу. Пусть Максат почувствует эту любовь и заботу, где бы он сейчас ни находился. Здравствуйте, передаю привет любимому Асхату. Мы дома отдыхаем, у нас все хорошо. Не переживай за нас, береги себя и думай только о хорошем. Я очень сильно тебя люблю, крепко-крепко обнимаю и целую миллион раз. С нетерпением жду нашей встречи. Твоя Жанел. Все с поцелуйчиками и сердечками. Когда дома все хорошо, на душе становится гораздо спокойнее. Пусть мысли будут только светлыми, а встреча с близкими все ближе и ближе. Здравствуйте, хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчук Владимиру. Сынок, береги себя. Пусть в твоей жизни будет больше поводов для улыбок, спокойствия в душе и уверенности в завтрашнем дне. Очень скучаю, всегда жду нашей встречи. Пожалуйста, сходи к врачу обязательно сегодня. Все узнай, что и как, и что пропишут. Обнимаю крепко-крепко, твоя мама Олеся. Ну что ж, самые искренние пожелания – это пожелание здоровья. Друзья, Владимиру желаем хороших новостей, сил и побольше поводов для улыбок. Здравствуйте, лучшее радио НС. Любимый мой котенька, у нас же все хорошо, только пока не могу к тебе приехать, но все мысли о тебе. От всех большой привет, люблю тебя очень сильно и скучаю. Твое солнышко любимое, которое светит только для тебя. Ну, судя по сердечкам, друзья, это очень нежный и солнечный привет. Пусть расстояние не мешает чувствам, а мысли друг о друге согревают даже в самые обычные дни. И вот пламенный привет для любимого котеньки. Еще раз хочется добавить, что отправились с большой радостью, надеюсь, благополучно получили. Вижу, как собирается новая очередь нашей лички WhatsApp, друзья, кто хочет присоединиться. Также напоминаю номер WhatsApp 775-106-2011. 2-3 песенки, и я тут как тут, друзья, не пропадайте.
0: Лайф-чат. Лайф-чат.
2: Хочу спасибо тебе сказать.

0: Лайф-чат.
1: И, друзья, после такого вот, ну, можно сказать, небольшого перерывчика возвращаюсь в студию радио НС для финального выхода в рамках программы приветов и поздравлений. Лайв-чат решил скомпоновать в один большой все это выход, чтобы успеть зачитать абсолютно все и не упустить ни одного сообщения. Так что официально заявляю, все, сообщения больше не принимаются. Так что оставьте напоминалку, потому что завтра в 15.00 обязательно продолжим этим делом заниматься. Ну, а сейчас, сын Нулечки, Святослав и Мишонька. Мишенька. Ну или Мишунька. Я вас люблю. Ваша мама. Самые, друзья, знаете, короткие признания в любви порой самые ценные. Пусть Святослав и Мишенька обязательно услышат этот мамин привет и улыбнутся. Здравствуйте, радио НС. Спасибо за классную программу. Хорошее настроение. Передаю пламенный привет своему дорогому брату Алмасу от сестры Жанат. Жди на следующей неделе, пока решаю вопросы в городе. Ерсултан в отпуске. Обнимаю, целую. Не грусти, только все будет хорошо. Знаете, когда впереди уже маячит встреча с родными, ждать становится гораздо легче. Алмасу большой привет и только хорошего настроения. День добрый, любимое радио. Хочу передать привет всем бешманьякам, особенно вождям племени Ксении и Лимочке. Если можно, то им лично. Ну что же, отдельный привет всей дружной семье бешманьяков, а вождям племени, нашим прекрасным ведущим утреннего шоу Ксении и Лимочке. Респект за бодрое утро, хорошее настроение и нескучные будни. Добрый день, любимое радио НС. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому Максу от Катерины. Как здорово, что ты все тот же удивительный человек, которого я сильно люблю и которым я восхищаюсь. И, конечно, я очень жду момента, когда смогу снова услышать твой смех рядом. Крепко обнимаю тебя через эти слова, мое чудо. Очень светлое послание. Пусть воспоминания о любимом смехе совсем скоро сменятся живыми разговорами, объятиями и, конечно, счастливыми моментами рядом. Приветствую, Тамерлан. Приветствую, радио НС. Хотел бы передать привет одной замечательной девушке и сказать: лучезарная, до отпуска осталось совсем чуть-чуть, потерпи, все будет хорошо. Нет повода для печали, с наилучшими пожеланиями, твоя шоколадка. Ну что же, до отпуска действительно осталось совсем немного. Желаем лучезарной, легких рабочих дней, отличного настроения, незабываемого отдыха впереди и только самых вкусных и тех самых ваших шоколадок. Дана, желаю, чтобы все твои мечты сбылись. Пусть у тебя все получится, и ты обязательно поступишь в Италию. Ух ты! Уверен, что благодаря своему упорству и труду ты добьешься всего, чего хочешь. Удачи тебе и больших успехов. Ну, очень вдохновляющее пожелание. Пусть у Даны действительно все получится. Мечты станут целями, а цели – достижениями. Кто знает, может, совсем скоро она будет отправлять приветы уже из солнечной Италии. Ну что же, привет мужу Константину Жанам. Жду, когда ты доедешь. Я на работе, не переживай, все нормально. Все нормально дома, береги себя. Там, куда ты едешь, там поставил. Я звонила, узнала. Люблю, целую, твоя Айнаш подписалась. Очень заботливый домашний привет. Пусть Константин доберется благополучно, дорога будет спокойной, а дома его, ну, как всегда, ждут любовь, тепло и самые родные объятия. Здравствуйте, радио НС. Хотим передать привет для нашего зятя Валеры. Передаем тебе большой привет от тещи и Володи. Очень скучаем, держись, наш мальчик, не падай духом. Мы верим, что все обязательно наладится. И этот непростой период останется позади. Береги себя, свое здоровье и силы. Желаем тебе терпения, крепости духа и скорейшего возвращения к семье. Крепко обнимаем и любим все это с поцелуйчиками и сердечками. И сердечками. Очень, друзья, искренне поддерживающий привет, когда рядом есть люди, которые верят, ждут и любят, то, знаете, любые трудности становятся непреодолимыми. Валерий же, хочу пожелать сил, терпения и скорейшего возвращения домой к своим родным. А пока же, друзья, будем... Что мы будем делать? А все, мы будем заканчивать. Всем большое спасибо за проведенное время, за ваши присланные приветы, за ваше хорошее настроение, в конце концов, и за эту в целом программу «Лайв-чат». Как и сказал в начале этого выхода, завтра в 15.00 обязательно будем этим делом продолжать заниматься с большой радостью. Так что ставьте напоминалку, будильники, не пропустите и присоединяйтесь. Пока же всех хочу плавно пригласить в следующий музыкальный. Все самое интересное только впереди.
0: «Лайв-чат». «Лайв-чат».

0: Ну и встречаемся вновь с вами, дорогие слушатели. Новый музыкальный час открываем под звучание One Republic. Знаете, есть песни, которые идеально подходят для середины дня. Когда утренняя спешка уже осталась позади, до вечера есть еще время, а голова все чаще начинает строить планы на остаток дня. Именно музыка в такие моменты помогает немного переключиться и выдохнуть. Кстати, психологи отмечают, что даже несколько минут любимой музыки способны заметно улучшить настроение и снизить уровень напряжения. Так что ближайший час можно смело считать небольшой музыкальной перезагрузкой. Меня зовут Тамерлан Исмаилов. Где бы вы сейчас ни находились, в дороге, на работе или дома, спасибо вам за компанию. Продолжаем этот день вместе с хорошей музыкой.
1: Сенің көңілге ерналған ең үздігі.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

0: Вглядываем сервис Яндекс.Карты и видим, что в Алматы 5 баллов и плотное движение. По проспекту Абая со стороны запада вы потеряете около 15 минут дороги от проспекта Назарбаева до улицы Байтурсенова. По Тулеби в западном направлении ожидается затор от проспекта Гагарина до Утиген-Батыра 25 минут. Ну и по проспекту Альфа-Раби на юг более получаса, друзья, вам понадобится от остановки Зеленая до остановки Весновка. В Астане же 3 балла и местами затруднения больше всего времени в столице. Потратите по улице Бараева от улицы Ташенова до Шуканова-Лиханова. Также ожидается затор по проспекту Мангеликель от остановки Финансовый центр до бульвара Нуржол. Ну и по шоссе Алаш простоять придется от улицы Акжол до улицы Жетыген. Всем желаю, друзья, приятного вечера и удачной дороги.
1: Мимо пробок.

0: Разные мысли. Одних приносят аисты, других нелегкое.
1: Жирнома. Назара ударыңыздар, тек

0: Жарқын жас. Жарқын жас. Демал. МС.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Дима Билан прямо сейчас поет про химию. И знаете, если задуматься, некоторые открытия действительно появились благодаря своеобразной химии и удачному стечению обстоятельств. Например, сегодня отмечается ни много ни мало Международный день кваса. А ведь когда-то кто-то решил поэкспериментировать с хлебом, брожением и временем. Ну и в итоге появился напиток, который спустя сотни лет по-прежнему остается одним из самых узнаваемых летних символов. Особенно в жаркую погоду, когда хочется чего-нибудь прохладного и освежающего. Так что у любителей кваса сегодня вполне официальный повод поднять кружку за любимый напиток. Ну а сейчас предлагаю выяснить, будет ли завтрашняя погода располагать прохладительным напитком или приготовит нам другие сюрпризы. Расскажу прямо сейчас.
1: Погода на радио NSN.
0: Согласно сервису Яндекс.Погода, завтра, 18 июня, в Астане ожидается пасмурный день с небольшим дождем и с температурой плюс 30. В Алматы также прогнозируется пасмурная погода с осадками в виде дождя и уже с температурой плюс 28.
1: Погода. НС. Мы всегда рядом.

Шер қалып тұрады. Музыка бағалаған үй.

0: Очередной выход, дорогие слушатели, провожу вместе с вами под замечательное и уже ставшее классикой звучание Modern Talking. И пока легендарный дуэт помогает нам красиво проводить этот музыкальный час, напомню одну полезную вещь. Большинство из вас сейчас слушает радио НС в дороге, за рулем, в автобусе, на работе или же через наушники, во время своих дел. Но наше радио можно не только слушать, но и смотреть. Для этого достаточно заглянуть на официальный сайт ns.kz или присоединиться к нашему телеграм-каналу, где всегда можно оставаться на связи с любимым радио и не пропускать актуальные новости, розыгрыши и интересные события. Так что обязательно подписывайтесь и оставайтесь с нами не только в эфире, но и онлайн. Ну а этот музыкальный час тем временем плавно подходит к своему завершению. Впереди еще много хорошей музыки, поэтому далеко не уходите.
1: МС. Радиоса. Радиоса.

0: О компасах прямо сейчас поет Сергей Лазарев, и наш музыкальный компас безошибочно указывает в сторону нового часа хороших песен, интересных новостей и отличного настроения. Ну и кстати, друзья, пока звучала эта прекрасная музыка, наткнулся на весьма необычную историю. В Париже пытались продать клатч, который его создатели называли первой в мире сумочкой из кожи динозавра. Точнее, материал был выращен в лаборатории на основе коллагена, полученного из останков тираннозавра, найденных много лет назад. Звучит, друзья, как сюжет фантастического фильма или продолжение парка юрского периода. Но история вполне реальная. Правда, покупателей такая экзотика почему-то не впечатлила. Вместо ожидаемых сотен тысяч евро максимальная ставка оказалась в несколько раз ниже. И лот в итоге так и не продали. Видимо, не все, что кажется уникальным, автоматически становится желанным. Ну а мы продолжаем двигаться дальше по курсу хорошей музыки. Новый музыкальный час, друзья, официально открыт. Погнали!
1: НС. Без РХШ.

0: всего времени потратите по Александра Пушкина от ЖД Переезда до 93-й улицы. Также ожидается затор по Бараева от улицы Ташенова до Шукана-Балиханова. Ну и по проспекту Туран простоять придется от автосалона до улицы Сарайшек. Радио НС желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

0: Группа «Чай вдвоем» прямо сейчас исполняет трек «Желанное». И знаете, если говорить о желанных событиях этого лета, то для многих любителей футбола это, конечно же, матчи мирового первенства. Болельщики по всему миру следят за играми, обсуждают результаты и ждут новых ярких противостояний. Ну и казахстанским поклонникам футбола есть на что обратить внимание. Совсем недавно алматинский «Кайрат» сыграл в ничью с «Атырау», а теперь стало известно, с кого начнется его новый еврокубковый путь. По итогам жеребьевки первого квалификационного, друзья, раунда Лиги чемпионов УЕФА соперником алматинцев стала черногорская «Сутьеска». Первый матч пройдет в Алматы уже в начале июля, так что у наших футболистов впереди серьезные испытания и отличная возможность порадовать болельщиков. Поэтому этим летом футбола точно будет много и мирового, и нашего казахстанского. Ну а мы продолжаем этот вечер вместе с хорошей музыкой и отличным настроением, куда уж без него.
1: Әне тербетіп жүреді ауды. Әне сұрадиосы.

0: И вместе с Doja Cat и треком Lose My Mind мы подходим к завершению нашей сегодняшней встречи. Знаете, иногда день пролетает настолько быстро, что и вправду можно немного потерять голову в потоке дел, встреч и забот, потому что Lose My Mind именно так и переводится – потерять голову. Ну а надеюсь, что среди всей этой суеты сегодня нашлось место и для хорошей музыки. Спасибо, что провели этот день вместе со мной, дома, на работе, в дороге или по пути домой. Всегда приятно знать, что по ту сторону приемников есть такая замечательная компания. Меня зовут Тамерлан Исмаилов, на сегодня я с вами прощаюсь, но ненадолго, уже завтра в 15:00 вновь встретимся в программе приветов Live Chat, где будем читать ваши сообщения и создавать хорошее настроение вместе. До встречи завтра, друзья, хорошего вечера и отличного продолжения недели. Пока-пока.
1: НС. Адрес отличного настроения. Разные мысли. Деньги не пахнут, особенно когда их нет.
2: Жернова. На дворе июнь жаркий, а в Сулпак крутые подарки. Дарим купон до 20% скидки на вашу следующую покупку. Хватайте выгоду с 18 по 21 июня. Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 с процессором Ryzen 5 всего за 259 990 тенге в рассрочку 0024. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.
3: Внимание! Только в июне горячие цены.

0: Погода на радио НСМ.
1: О погоде на 18 июня расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается пасмурный день с небольшим дождем и с температурой плюс 30. В Алматы также прогнозируется пасмурная погода с осадками в виде дождя и с температурой плюс 28.
0: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – фармацевтическая компания «Эвалар». Рекомендует «Динкаум Био». Плохая память, головная боль, тромбы. Причина этих симптомов может быть плохое кровоснабжение мозга. «Динкаум Био» улучшает кровоснабжение мозга и память, устраняет головную боль и риск образования тромбов. «Динкаум Био» – высокое качество и выгодная цена.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР-КЗ 16 0279 003 Е 003 605 02 15 от 5 02 2015 года.
0: Радио МС.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Адам ұйқысыз емес, тамақсыз ұзағырақ өмір сүре алады.
0: Жарнама.
2: Запоры – это проблема, с которой сталкиваются многие. Средств для ее предотвращения предлагается много. Но как сделать правильный выбор? Чтобы кишечник работал как часы, принимайте жевательные таблетки «Фитолакс» от фармацевтической компании «Эвалар». Первое послабляющее средство на основе фруктов. Фруктовые жевательные таблетки «Фитолакс» помогают справиться с запорами. Абрикосовый мусс и растительные компоненты в составе «Фитолакса» оказывают естественную помощь кишечнику, способствует его очищению, уменьшению спазмов и газообразования. Жевательные таблетки «Фитолакс» не требуют запивания и удобны для применения в любой ситуации. «Фитолакс» – качество гарантировано международным стандартом GMP.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР КЗ 16019-98-203Е 00-253-04-17 от 7 апреля 2017 года.
4: Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз? Қазір дәл уақыты келді. Каспи жұма 4 күн бойы жалғасады. 18 маусымнан 21 маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұма мен тиімді сатып алатын кез келді.
0: МС радиосында жарнама 356 60

Любишь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

0: Радио НС. Сделано в Казахстане. НС.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганова. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Толық жылдамдықта түйе құс жылқының басы бозуға қабілетті.
2: Жарнама.
3: Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи Жума целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи магазине и торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%. Повышенные бонусы и рассрочка 0024. Время выгодных покупок с Каспи Жума.
4: МС радиосында жарнама. 356

сексенші жылдарды өрі. Тоқсаншы жылдарды өрі. НС радиосында. Экспресс прошлое. Экспресс прошлое. Астанада.

мчать на вокзал. Сколько раз этот способ меня выручал. Но еще пока

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: Monday, what?
1: Это шоу Калуптрада. Музыка по налогам и...

умерла. Страх во мне оставляет следы. Я думал, что страх — это просто слова. Зачем топтать мою любовь?

вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой.

разбиваю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Зачем топтать мою любовь?

В общем, наши девушки просто огонь. Сжигает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.